0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Слинков. Новости регионов за минувшие сутки. Компания «Виа Летова» предупреждает о временных ограничениях движения на автомагистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда в связи с реконструкцией виадука «Гелувос». 23 июля движение в сторону Клайпеды будут дважды ненадолго останавливать, примерно с 10 до 11 утра и около 15.00, каждый раз не более чем на 10 минут. 24 июля аналогичные ограничения ожидаются в направлении Каунаса. Самое серьезное ограничение запланировано на ночь с 22.00 23 июля до 8 утра 24 июля. Движение в направлении Клайпеды будет полностью перекрыто. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, по возможности выбирать объездные дороги и соблюдать временные дорожные знаки. Кризис с вывозом и сортировкой несортированных бытовых отходов в Вильнюсе удалось урегулировать. Об этом сообщил глава Вильнюсского центра управления отходами Мариус Швайкаускас. По его словам, проблему удалось решить благодаря работе новых подрядчиков. А на следующей неделе к ним присоединится еще одна компания. Однако сложности сохраняются с биоразлагаемыми отходами. Компания «Энергэсмен», как утверждают в центре, не выполняет договорные обязательства и отказывается принимать их на переработку. Из-за этого власти продолжают следить за ситуацией. Ранее центр уже обратился в прокуратуру, обвинив компанию в нарушении требований по обращению с отходами и охране окружающей среды. Власти Паланги запустили интерактивную карту, которая поможет жителям и туристам быстро найти ближайший общественный туалет или станцию с питьевой водой. На карте отмечены 43 общественных туалета и 17 питьевых фонтанчиков Паланги и Швентое, а также указаны их адреса и часы работы. Карту можно открыть на сайте palanga.lt/vc или с помощью QR-кода, размещенного на информационных стендах. В Каунасе завершена оценка воздействия на окружающую среду проекта строительства судоходного шлюза на Каунасской ГЭС. Если проект будет реализован, он соединит верхнее и нижнее течение Нямануса и позволит развивать пассажирское, туристическое, а в будущем и грузовое судоходство. Это проект национального значения. Такой объект строится один раз, поэтому все решения должны быть тщательно продуманы, отметил директор по судоходству дирекции внутренних водных путей Аурелиус Римас. С 24 по 26 июля в Клайпеде пройдет 67-й праздник моря, который в этом году объединит около 100 бесплатных мероприятий. Главными музыкальными событиями станут единственный концерт британской певицы Эмили Санде в Литве под открытым небом, а также выступления Евгения Редко, Битрич, Саша Сонг, Лемон Джой и других артистов. Гостей также ждут ретро-шоу с историческими автомобилями, семейные развлечения, концерты, выставки и праздничные мероприятия по всему городу.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Местами где-то будут более интенсивные, особенно на западе страны возможны грозы. Температура воздуха днем сегодня от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио F. Летнее радио.
1: Хей-хей-хей, у нас четверг.
2: Ура, дорогие друзья. Доброго утра желает вам летняя программа в летнем эфире на летней радиостанции Радио R.
1: Называлась она раньше «Соль и перец», и, видимо, тоже кто его знает. Но мы теплим надежды, что она из сентября будет так называться и продолжать свое вещание. Но кто его знает, знаете, морские дали одиссейские, куда понесет нашего Одиссея?
2: Одного, другого, третьего, пятого.
1: Ну, который...
2: И куда занесет нашу шлюпку, где мы с Гинтерсом все сидим?
1: Сидим, и непонятно, куда двигаемся. Ладно, это мы подшучиваем, понятное дело. Мы надеемся, вы с нами, вы в хорошем расположении духа, потому что четверг — это маленькая пятница.
2: Да.
1: И мы можем продолжать наш эфир. С какой песни?
2: Вот я вот думала сейчас, сидела, думала, какая же песня могла бы прозвучать.
1: Ну, какая?
2: Как будто бы можно что-то вот к моему детству прильнуть, а можно и к твоему.
1: К моему детству?
2: Как будто бы там все веселее. Можно к той музыке, которую ты отрицала, теперь сейчас безумно любишь. А можно обратиться к классикам и вообще тогда не заморачиваться, как Леонтьев, допустим, да? Что нету никаких проблем, кроме 9 хризантем. А ведь в четверг только и хризантемы нас с вами должны волновать перед-то выходными.
1: Ох, какой выбор!
2: А можно Иванушки Интернешнл.
1: Всегда актуальны. Боже, столько выборов.
2: А можно вот и что еще может? А может... Может быть, сможем. Александр Рыбак будет сейчас в эфире.
1: Слушаем.
3: Давно.

0: Радио Р.
1: У нас, дамы и господа, гороскопы на 23 июля. Давайте узнаем, чем живут там все наши эти любименькие значки, зодиачки.
2: Зодиачки.
1: Да. Овны, позвольте событиям идти своим...
2: Позвольте.
1: Позвольте событиям идти своим чередом. Сегодня не стоит требовать объяснений. Ясность придет немножко позже.
2: Тельцы, не поддавайтесь общей спешке. Сохраните спокойствие, тогда день пройдет гораздо продуктивнее.
1: Близнецы, перед важным выбором не торопитесь. Несколько лишних минут на раздумья помогут избежать ошибок.
2: Раки, сегодня главным вашим преимуществом станет умение убеждать. Подбирайте слова и говорите уверенно.
1: Львы, не принимайте поспешных решений. Последовательные и спокойные действия принесут лучший результат.
2: Девы, если понадобится совет, не стесняйтесь обращаться к окружающим. Среди разных мнений обязательно найдется полезная подсказка.
1: Весы, день может пойти совсем не по плану. Старайтесь сохранять спокойствие и не расстраиваться из-за неожиданных поворотов.
2: Скорпионы, воображение сегодня будет особенно ярким. Не спешите делать выводы и дайте себе время разобраться в ситуации.
1: Стрельцы, эмоции могут мешать принимать решения. Если сомневаетесь, прислушайтесь к мнению близких людей.
2: Козероги, не пытайтесь ускорить развитие событий. Сейчас лучше позволить ситуации развиваться естественным образом.
1: Водолеи, не отказывайтесь от предложений только из-за гордости. Сегодня полезное знакомство или выгодная возможность могут сыграть важную роль.
2: И рыбы, день подходит для профилактики и наведения порядка. Уделите внимание своему здоровью и проверьте, все ли исправно работает вокруг вас.
1: Хелфи-пелфи. Сегодня такое должно быть настроение. Угу. И все
2: исправно.
1: Кстати, исправно.
2: Про рыбы. Ни одной фотографии еще не выслал. Из отпуска.
1: Боже мой, да что?
2: Бардак.
1: Что бардак. Бардак. Будем ругать.
2: Знаете, если такое лондонскую рыбку золотую, скажите ему, чтобы присылал фотографии.
1: Да. Так, мы двигаемся вперед. Впереди у нас еще музыкальная новинка, которую обязательно нужно будет послушать.
0: Теперь на Радио Р

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Музыка для души.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Музыкальные новинки, еженедельный отчет от нашей программы утренней, программы «Соль и перец». Не забываем, утренний эфир, но летний утренний эфир, но «Соль и перец» по-прежнему. Значит, мы послушали новиночку. Сегодня это «Кравц» и Степа Рудницкий.
2: Песня называется «Лето, жара», и нас, наш музыкальный редактор, просил, умолял и говорил: «Ребята, отстаивайте мою любимую песню этой недели, как можете. Защищайте, как от белых ходоков в «Игре престолов». И вот мы, конечно, кто мы такие, а мы и те еще черные вороны, чтобы встать на эту стену и защищать. Песня, ну, прям ностальгическая, как будто бы. Как будто выслана нам из 2002 года. Вот лето 2002 года, если помните, тогда вот все примерно песни были такие, как будто бы и веселые, но как будто бы с рок-надрывом. Mm-hmm. Так вот, это примерно такая же песня.
1: Кравц нам говорит: «Я хочу делать песни, которые помогают людям жить легче».
2: Ну вот. Стало ли нам легче от этой песни этим утром?
1: Вопрос.
2: Но... Слушайте, ну череда песен идет. Вчера мы представили классную песню.
1: Позавчера.
2: Классную песню. Для баланса должны представить и особенную песню.
1: Вот это особенная песня нашего эфира. И по-особенному за нее можно голосовать на нашем сайте radio.r.lt. «Никогда не пытался быть с кем-то другим», говорит нам Кравц. «Лучше быть настоящим, чем соответствовать чужим ожиданиям. Ваши ожидания – ваши проблемы. Поэтому мы ничего не ждем ни от вас, ни от этой песни, а будем просто слушать».

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Тауримас Валис заявил, что пока говорить о временном снижении акциза на дизельное топливо рано. По его словам, власти могут рассмотреть такую меру, если цена нефти превысит $100 за баррель. Сейчас стоимость нефти Брент составляет около $94. А правительство продолжает следить за ситуацией на рынке топлива.
1: Между тем, лидер партии Нямно Ушраэри Мигиюзи Майтайте заявил, что обжалует решение апелляционного суда Литвы, признавшего его виновным в разжигании ненависти к евреям. Политик назвал вердикт политически мотивированным и заявил: «Жаль, что политические решения в судах все еще живучи». Ранее апелляционный суд увеличил назначенный ему штраф с 5 до 10 тысяч евро.
2: Между тем, премьер-министр Миндугас Синкевичус, комментируя решение апелляционного суда по делу Жимайтайтиса, заявил: «Доверяю решениям судов. Теперь Сейм должен решить, какие действия предпринять дальше». При этом спикер Сейма Юсис Оликас считает, что вопрос об импичменте следует рассматривать только после решения Верховного суда Литвы или после того, как истечет срок на обжалование решения.
1: Государственная налоговая инспекция предлагает обязать самозанятых, работающих в постоянных местах оказания услуг, использовать кассовые аппараты. Новые требования могут коснуться специалистов индустрии красоты, автомехаников, строителей и других работников. Налоговые считают, что это поможет сократить теневую экономику и увеличить налоговые поступления. Однако представители бизнеса опасаются, что нововведение создаст лишнюю нагрузку и не решит проблем нелегальной деятельности.
2: Мы с тобой самозанятые.
1: Да.
2: Вот, собственно говоря, мы получаем...
1: Где твой кассовый аппарат?
2: Мы получаем денежку за проведение эфира. Не проводим эфира, не получаем денежку. Примерно такая логика.
1: Да.
2: То есть мы сейчас вводим с тобой кассовый аппарат. Один на двоих, потому что у нас совместные малое предприятие. Объединение индивидуальных предприятий. И мы за каждый провели рекламную игру. 7 евро, знаешь? И вот это. И каждый раз мы нашему начальнику предоставляем чеки, и у него вот такая, потому что у нас все
1: замазали. Это мы, конечно, шутим. Мы из тех, кто... Очень сложно было бы отследить нашу теневую экономику, так как у нас все идет переводами. В целом, это все создается, чтобы таких... жуликов, которые берут у вас наличкой.
2: И не выписывают никаких чеков и нигде ничего не декларируют.
1: Да, вот чтобы поймать их.
2: Угу. 25 июля в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль реки Нерис. На один день набережные превратятся в площадки для концертов, спортивных соревнований, культурных мероприятий и семейного отдыха. А в городе ведут временные ограничения движения. Значит, с 24-го это завтрашнего дня по 26 июля будет закрыт для транспорта участок улицы Упес между улицами Насвичо и Калварио. Ну а 25 июля с 15 до 20 перекроют улицу Жвею. В течение дня также ограничат движение по части улицы Олимпечу и Гоштута. А на велодорожках вдоль улиц Упес, Жвею, Олимпечу запретят движение велосипедов, и пользоваться электросамокатами тоже будет нельзя. 25 июля общественный транспорт будет ходить чаще, увеличат количество рейсов самых востребованных автобусных троллейбусных маршрутов. Кроме того, временно изменится маршрут речного транспорта. Суда не будут останавливаться у Белого моста, а в день фестиваля будет курсировать только между Зеленым мостом и Жармунайским пляжем. Ну, то есть, грубо говоря, вся набережная, но будет так себе
1: так себе для
2: движения.
1: Поэтому избегайте на этих выходных набережные в центре столицы. О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, преимущественно днем. Ветер в переменных направлениях от 3 до 7 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Мы продолжаем наш эфир. У меня сейчас небольшая хвалебная ода и слова благодарности водителю 6-го Г-автобуса, который по улице Парко, вот выезжал с улицы Парка приблизительно в 5.40. У него рейс вот в 5.40.
2: Да.
1: Значит, я обычно на этом автобусе еду
2: в турвояж.
1: Да. Но в этот раз я опять что-то опешил дома, простоял ровно.
2: Ну,
1: лишних 5 минут, не понимая, какую обувь мне надеть.
2: А у нас тут Золушка.
1: Ну, как будто бы. Нет, ну есть такие тряпичные, которые я обычно летом ношу.
2: Да.
1: Но они могут промокнуть, потому что я смотрел, ну, по прогнозам, что дождик возможно.
2: Да.
1: Вот, подумал, надо тогда потверже кеды этот. И пока я их нашел в шкафу, вот замешкался. И вот я только подхожу в авто, и я вижу, что впереди мой автобус, и я понимаю... Зараза ты все-таки, я
2: эти туфли.
1: Опоздал. Думаю, следующий в этот. Думаю, все равно я приеду довольно рано, но как бы неприятно, потому что ты не на том. Но он, я каждый раз то подбегаю, то подхожу вовремя. Видимо, я с одним и тем же водителем все время езжу. Mm-hmm. Или он просто меня знает, смотрит тиктоки наши, я не знаю. Вот. И он такой, прямо вот я иду уже, такой думаю, ах, ну уже спешите, некуда. И он просто напротив меня останавливается, он включает свет и показывает, заходи. Открывает мне дверь, и я просто посредине дороги захожу, говорю ему слова благодарности, сажусь как президент. Весь автобус на меня смотрел, кто это, почему он его, ну, если, наверное, знакомый.
2: Маркиз.
1: Ну, да, конечно. Вот, так что слова благодарности, огромное спасибо. О. Если он меня не слышит, просто передайте, кто знает его. Это,
2: ну, круто.
1: 5.40 вот от улицы Парку отъезжает 6-й Г. Вот этому водителю большие-большие благодарности. Было приятно.
2: Покорил тебя, да? Ну,
1: было приятно сегодня. Ага. Давай тут точно
2: скажу. Так ты с приятностей начал это утро.
1: Ну, это да. Что далее?
2: А что ты ворчишь тогда?
1: Нет, ни в коем случае. Посмотри.
2: Ага. Посмотри, я сейчас выключу микрофон, начнется музыка.
1: И я буду тогда ворчать. Но для эфира посмотри, какой я добрый. Значит, еще небольшую статью, ну, как бы большую статью, я увидел на ЛРТ.
2: Да.
1: На ЛРТ. О том, где там эксперты рассказывают о том, что с осени у нас может быть опять коллапс общественного транспорта. Дело в том, что, опять же, по мнению этих экспертов и по каким-то там данным, у нас половина автобусов начнут ломаться, автобусов-троллейбусов, а новых как бы и нет.
2: Да.
1: И тут у меня вопрос как бы самоуправления. Вот я так закидываю туда, в ту сторону.
2: И пусть они решают этот вопрос.
1: Да. Я просто закидываю туда свое фе. Ну, вы когда поднимали в этом году цены на общественный транспорт, талончики и прочего-прочего.
2: Ну, в прошлом году.
1: Еще больше времени прошло.
2: Да.
1: Поднимали цены на общественный транспорт. Вы говорили нам, будут новые. Мы там 350-400 миллионов этих новых электрических купим. Они там все будут просто как утюжки ездить. Все. Ну, как-то и нету, и все. И как бы
2: нету, а самое главное, что это запрос к правящим сейчас. Но также есть запрос и к оппозиции. Дорогая оппозиция в нашем самоуправлении. А почему вы не бьете тревогу? И опять от вас не слышно вообще никакого голоса. Либо вас там нет, и тогда вопрос.
1: Угу.
2: Либо вас, может быть, держат в заложниках на цепи, и вы молчите. Хотелось бы и от вас тоже, чтобы не просто у простых обывателей и журналистов появлялись бы данные запросы и вопросы, но и у вас в том числе. Вы же ближе всего сидите.
1: У вас выборы на носу. Вам, кому и как не вам поднимать эти вопросы.
2: В том-то и дело. Ладно, этот по реке сейчас поплывет. То он может быть занят.
1: На маленьком плоту.
2: Вот все верно. Но вы-то куда смотрите? Бардак.
1: Минутка благодарности и возмущения закончена.
2: Да, потому что мы переживаем за вот таких благородных, классных водителей. То есть люди работают в красивой форме, держат себя в статусе, должны там кучу соблюдать всяких...
1: Мы хотим, чтобы их общественный транспорт, то есть их...
2: Чтобы их рабочее место
1: было классным.
2: Да.
1: Вот. И зарплата была ого-го-го-го-го-го-го-го-го.
2: Го-го-го.
1: Вот сколько го я сказал, столько нулей. Должно быть.
2: Ого. Только нам такую надо.
1: И нам такую.
2: Нам, и учителям.
1: И всем.
2: И врачам.
1: Да, всем, всем. Полиция. Полицейским, всем. Пожарным.
2: Спасатели.
1: Пограничники.
2: О, пограничники, да.
1: Тоже все.
2: Латвия вот у нас запрашивает. Пограничников высылайте
1: свои. Что хотят?
2: Хотят
1: наших.
2: Что?
1: Кровных.
2: А у нас там все модели, все как на подбор пограничники.
1: Да. Хорошо, мы двигаемся далее. У нас еще впереди много всего интересного, но главное, мы будем выбирать имя для маленького человека. Нежно.

0: И вот мы снова в нашем небольшом аттракционе, где мы выбираем имя для малыша, который родился у наших друзей Сергея и Ингриды, и они уже добрый месяц
1: не знают, как назвать. Поэтому надеваем плащи ответственности и врываемся в данную битву за двух полуфиналистов.
0: Да, слушайте... У них есть варианты, они просто не могут определиться. Uh-huh. И вот они нам выкатили список из вариантов. 8 штук, 7 настоящих, один безответственный. Uh-huh. Да, безответственный уже вылетел, так что не переживаем. Из остальных мы уже выбрали, соответственно, одного финалиста. Uh-huh. И теперь сегодня мы выберем, попробуем выбрать второго. И тогда завтра определим и предложим родителям. Соответственно, давайте попробуем. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро, Олег.
0: Олег, сегодня у нас два имени, и мы попросим сделать вас выбор. Сегодня сражаются...
1: Итак, Дамир, либо Дамьян.
2: Дамир.
0: Все, принято. Почему? Есть...
2: Не знаю, как-то мне...
0: Просто звучит лучше, да?
2: Что ли, просто да. Звучит лучше, да.
0: Да, все, принято. Отличный довод. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Екатерина.
0: Екатерина, очень приятно. Екатерина, у нас есть Дамир и у нас есть Дамьян. Как вам кажется?
3: Ну вот, вы знаете, я в прошлый раз за Дамьяна голосовала, когда звонилась. И в этот раз я... Остановлюсь на этом выборе.
0: Все, принято. Дамьян, все, отдаем ему ваш голос. Спасибо большое, Екатерина.
1: Дамьян Лисогор.
0: Да, ну почему бы
1: красиво.
0: Нет.
1: Красиво.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, смотрите, мы выбираем из двух имен одно. Помогите нам, пожалуйста, Дамир или Дамьян?
4: Второе, Дамьян.
0: Да?
1: Принято.
0: Да. Спасибо большое, Мария.
1: Мария, спасибо.
0: Хорошего вам утра, хорошего настроения.
4: И вам хорошего дня, и всего вам хорошего.
1: Спасибо.
0: 052-305-005. Здрасте, как зовут вас?
5: Андрей.
0: Очень приятно. Андрей, Дамир или Дамьян?
5: Дамьян.
0: И Дамьян сегодня побеждает.
1: Вот так.
0: Спасибо большое, Андрей. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
5: Спасибо.
0: Друзья,
1: спасибо.
0: Неожиданно. Мы думали, Дамир вырвется вперед. Как-то в прошлый раз 3-0 он победил, поэтому мы как-то думали, что...
1: А тут, пожалуйста, Дамьян взял и вырвался.
0: Ну, класс.
1: Ох, какой интересный финал у нас.
0: Завтра будем определять. Пока же мы отправляемся в мир твоей любимой группы.
1: Угу.
0: В нашем
1: группа
0: эфире.
1: Челси?
0: Группа Бис.
1: Группа Бис, все. Челси это шестая фабрика, а это седьмая.
0: Из седьмой фабрики. Группа Бис, Тань, не плачь, прямо сейчас в нашем эфире.
6: Теперь на радио R.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: О мероприятиях и афишах давайте поболтаем и немножко поговорим. Россыпь мероприятий, огромное количество. От Запада до Востока.
2: В любой части Литвы на данный момент готовится максимальное количество мероприятий. Мы на самом пике лета. Погода не балует, зато организаторы во всех частях Литвы стараются нам угодить
1: всячески. От Клайпеды праздника моря до Вильнюса праздники реки, в Аникщае день под крышей, господи, в Каунасе на аэродроме. Дариуса Егириеноса праздник авиации, и плюс еще в Каунасе пройдет день грозового перевала. Значит, видимо, это к старому фильму 78 года. Кейт Буш, так зовут исполнительницу, она выпустила песню «Грозовой перевал». Там такая завывание. То есть нету там такого запоминающегося мотива. Но запомнилось многим людям танцы из этого клипа, потому что он очень странно машет руками, значит, ногами, какие-то кривляния у нее. Но для 78-го года
2: там, потрясающе, да?
1: Да-да, двойная экспозиция, одно на другое накладывается, как будто и спецэффект. Вполне себе для 78-го года...
2: Да.
1: Отличный клип. Вот. И, видимо, приурочено к какому-то году выпуска этого фильма 78-го года. В 2013 году в Великобритании решили провести флешмоб. Значит, девушки нарядились в красное платье, как героиня грозового.

0: перевала в этом фильме. И станцевали под Кейт Буш, повторяя вот эти вот ее странные движения. Собралась там небольшая группка из человек 15-20, но это породило постоянную традицию. Теперь каждый год в Великобритании собираются, а спустя несколько лет подхватило огромное количество городов от Мельбурна до Сиднея, от Канады до Испании люди танцуют
1: под
0: грозовой перевал Кейт Буш. Совершенно верно. И вот эта традиция в 2026 году докатилась и до Литвы. Значит, в Каунасе на острове Нямунаса 26 июля пройдет этот флешмоб. Призывают нарядиться в красное платье,
1: так,
0: прийти, значит,
1: в хорошем настроении
0: и... Там женщина будет показывать, а вы за ней сможете повторить этот танец. Все это будет сниматься на видео, и потом явно это завируситься во всех тиктоках, mm-hmm. каких только можно, потому что если вы просто вобьете Вудхеринг Хейтс, ну, то есть грозовой перевал, в любой тикток, вам просто выдает...
1: Да, у нас оказалось, на работе есть две звездочки, которые потенциально могли бы там всех затмить. По мнению Гинтраса Вигнатовича, он сначала мне прислал данную новость, а потом написал, вот представь, я бы и Женя Соленков, вот мы бы станцевали, вот мы бы, конечно, нам все показали.
0: Ну, давай отметим, что Женя Соленков у нас занимается танго.
1: Угу.
0: Ну, я не знаю, до сих пор ли занимается, но, во всяком случае, в какое-то время...
1: Да, ты у нас в целом человек-танец.
0: Совершенно верно.
1: Зажигалка. Ну, вам бы только красные платья. Это единственное, что вас останавливает.
0: Совершенно верно. Так... Ну, просто
1: поэтому, если у кого-то затерялось два одинаково красных платья, XL-очка и M-очка, обращайтесь к нам, и мы этих двух дива ловим, отпустим в Каунас.
0: Ну, боже мой, боже, как ты придумала? Если же вы сами по себе будете в тех краях, просто загляните, посмотрите. Это занимательно, и я думаю, точно завирусится. Mm-hmm. Во всяком случае, в Литве, я думаю, куча-куча будет новостей вокруг да около этого, потому что, ну, если не затмит День реки, конечно, не затмит это
1: конечно.
0: Все. И праздник моря, знаешь.
1: И День авиации.
0: Боже, там много всего.
1: А, не к чаю.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Тауримас Валис заявил, что времени на подготовку проекта бюджета на следующий год достаточно. Основная работа начнется в августе. По его словам, сейчас к работе приступила вице-министр, которая будет отвечать за формирование бюджета. Правительство планирует представить проект бюджета до 15 октября, после чего его рассмотрит Сейм.
1: Тем временем, после решения апелляционного суда о виновности Ремигиуса Жимайтайтиса в деле об антисемитистских высказываниях в Сейме, должна быть запущена процедура импичмента. Представитель комиссии по этике и процедурам Виктор Федорова заявил, если суд признал, что преступление совершено, а приговор вынесен апелляционной инстанцией, процедура импичмента должна быть начата. Сам Жимайтайтис заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата и будет обжаловать решение суда.
2: Между тем, министр энергетики Лукас Савицкас отказался от участия в выборах председателя партии Вардан Летувос. Он заявил, что после назначения на министерский пост хочет сосредоточиться на работе и сфере энергетики. Поэтому будет баллотироваться только на должность заместителя председателя партии. Теперь на пост лидера претендуют временно исполняющие обязанности главы партии Виргинию Синкевичус и министр здравоохранения Линас Кукурайтис.
1: Фракция консерваторов предложила ввести налоговые льготы, чтобы стимулировать инвестиции в литовские стартапы. Согласно инициативе, инвесторы смогут вернуть до 25% уплаченного подоходного налога с вложения, а максимальная сумма инвестиций, подпадающая под льготы, должна составить 100 тысяч евро в год. Авторы инициативы считают, что это поможет привлечь больше частного капитала в молодые инновационные компании.
2: Ну а компания Вильнюс Вайнденис инвестирует 15 миллионов евро в реконструкцию очистных сооружений в Неменчине. Работы начнутся в августе и завершатся к середине 2028 года. После модернизации мощность станции увеличится почти на 50%, а новые технологии позволят эффективнее очищать сточные воды от азота и фосфора, что поможет лучше защитить реку Нерис и Балтийское море.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, преимущественно днем. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. На побережье немножко сильнее, до 11 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее. Давай пойдем в кино. Кинорубрика.
1: Мы продолжаем наш эфир, и вот вам, пожалуйста, немножко информации о всевозможных киноновиночках, которые выходят на стриминг-платформах на этой неделе. Значит, что можно посмотреть дома, уютненько, включив свои планшетики, компьютерки,
2: может, телевизоры,
1: кто-то телевизор направил, телефоны. Кто-то, да, кто, где кто смотрит. На этой неделе такое разнообразие, но не шибко интересно. Но есть ряд новинок, на которые стоит обратить внимание. Например, HBO представляет новый сериал, который называется «Стюарт не смог спасти вселенную». Это некое ответвление от теории Большого взрыва.
2: Так.
1: Значит, был сериал «Теория Большого взрыва», он невероятно популярный, там более 10 сезонов он продержался. Потом «Детство Шелдона», было еще одно ответвление, которое рассказывало про детство главного, одного из главных героев. И теперь новое ответвление про второстепенных героев «Теории Большого взрыва», точнее, про дяденьку, который работает в комикс-магазине и знаком с главными героями. Время от времени с ними там соприкасается в действии. Вот. Он, оказывается, нашел какой-то аппарат по параллельным вселенным и нечаянно отправился в путешествие. Теперь путешествует в параллельные вселенные этого мира. То все ледяное, то все пустыня, то там фантастические роботы и так далее и тому подобное. Это полукомедийный сериал, ну, со знакомыми героями и с разной такой странной, странненькой атмосферой. Критики не жаловали. Ну, скажем так, 56% Rotten Tomatoes за первые два эпизода.
2: Ну, не очень.
1: Ну, скажем так, откровенно, не очень. Надо посмотреть, конечно, самим оценить, как это вышло. Потому что пока зрительских нет, потому что он только вчера вышел. Пока еще вот особо...
2: Не успели еще
1: оценки посмотреть. Многие, наверное, только сегодня соберутся или там к выходным. Но просто знайте, это ответвление. И некоторые старые герои «Теории Большого взрыва» появляются в этом сериале. Далее, значит, сериал, второй его сезон «Ransom Canyon». Это на Netflix. Значит, он как это тут рассказывает о женщине. Ну, из городской среды, которая отправилась там в Техасскую...
2: В глубинку.
1: Ну и, конечно, встретила мужчину, которого сначала вообще не принимала за мужчину, а потом вдруг поняла, что она его любит. Вот первый сезон приблизительно был посвящен этому. Ну и вот во втором спустя полгода... Ну, она пытается вернуть семейное ранчо, ну, на котором она приехала, все у нее забрали его. А Куин, ну, ее герой, вернувшись из Нью-Йорка, мужчин и женщин, значит,
2: она возвращается из Нью-Йорка,
1: да, а он пытается вернуть семейное ранчо. Вот.
2: Да.
1: И должны решить ведущим, автором и проводником для нас, зрителей, где он нам рассказывает всю историю Помпеи.
2: Да.
1: Что это был за город, как он существовал, какие там были традиции и как этот вулкан...
2: Чертов, все уничтожил. Точнее, не уничтожил. Уничтожил людей, а город засыпал пылью с таким слоем, что до сих пор археологи раскапывают его. И вот мы были в Помпеях, наверное, лет пять назад, и сейчас Помпеи уже увеличились на несколько улиц. Представляешь, что копали за эти 5 лет.
1: Так что там просто интересная история, и плюс это как будто бы, знаешь, оживший фильм. То есть он ходит между это, там показывает и все. То есть есть такая возможность посмотреть. Вместе с National Geographic они сделали. Ну, в общем,
2: круто. Приятное
1: документальное кино.
2: Вот, ты говоришь, ничего такого нет. Вот для вас, значит, с Эрнестом Юрьевичем «Ransom Canyon», это где любовь, шляпы, все как вы любите.
1: А для взрослых, умудренных людей про последние дни Помпеи. Окей.
3: Когда мир света тени, ко мне слишком жесток, если ты утешений.

0: Радио Р.
1: Если вы не знаете, как ведется работа в программе «Соль и перец», ну, в утреннем эфире, конечно же, забываю, что мы сейчас утренний эфир, а не программа «Соль и перец»,
2: да,
1: значит,
2: да.
1: У нас ведется следующим образом. Мы вечером садимся и давай закидывать друг друга ссылками на всевозможные новости, ну и, понятное дело, таким образом мы подпитываемся и понимаем, в какую сторону каждый из нас хочет разговаривать.
2: Да.
1: Значит, я и закинул вот про танцы Кейт Буш в красных платьях.
2: Да.
1: А она мне в ответ новость про то, что...
2: Про то, что зумерши стали чаще содержать своих парней, называя тебя тем самым мамочками. В обычном мире мы все равно все потыкаем истории и думаем о том, что парням легче и проще встать на ноги, и что вот они там за нас все платят, а мы вообще...
1: Ну, место... существует это патриархальное,
2: да,
1: общество,
2: вот,
1: и традиция.
2: А тут оказалось, и последние исследования это показывают, понятное дело, американские, но тем не менее, что у женщин, у девушек удается быстрее встать на ноги, получить хорошее образование и работу, пока мужчины... честной судьбы раскачивают. И
1: ну,
2: такое
1: да.
2: же есть, действительно. Да. Что, я не знаю, что я хочу, а у нее сзади уже мама стоит, ты должна поступить, ты должна работать, мы с папой тебя содержать не будем, мы и так тебе тряпки покупали, давай быстренько.
1: Да, ну и плюс еще куча дополнительных работ у женщин, помимо
2: да.
1: основной работы, она еще там ноготочки там поделает, поучится, угу. проведется курсы на Ютубе по выпечке, и вот она устроила свой домашний бизнес в Инстаграмы, и тортики выпекает по выходным, и все остальное, вот еще дополнительно вяжу, там делаю в этот, и этот дополнительный бизнес со временем, если там все это развивается, тоже становится такой хорошей опорой для существования вашего какого-то семейного
2: да.
1: быта. Пока мужчина размышляет о важном, кто мы есть во Вселенной, почему мы крутимся вокруг Солнца, а не Солнце вокруг нас. Там куча очень важных и глобальных.
2: Вы уже вышли на новый уровень, межгалактический.
1: Совершенно верно.
2: И поэтому простые земные вещи вас не всегда интересуют.
1: И поэтому иногда, возможно, в этом кроется весь секрет, а не потому, что мужчины не могут. Они могут, просто они совершенно о другом думают. О гораздо более важных проблемах.
2: Да.
1: Почему цифра 2 похожа на лебедя? Кто этим задается из женщин?
2: Ну, очевидно, что никто.
1: Вот я об этом говорю. Так а что, в чем меня притыкать, если я вот об этом думаю?
2: Вот, удивительно, что мужчины с данной статистикой не согласны и вообще в целом возмущены, что так не должно быть в мире. Ведь потому что же мужчина добытчик. А тут получается все наоборот.
1: Да.
2: Но это, опять-таки, в Америках так.
1: Угу.
2: У нас, наверное, мужчины довольны, раз они могут размышлять про цифру 2.
1: Слушай,
2: а другое же дело, это он здесь орел такой, где он про Вселенную и галактику думает. А если бы я ходил с щитом?
1: Ради красного словца для эфира.
2: Потому что под каблуком...
1: Да, дома под каблучком лучше всех. Уж настолько хорошо, настолько тепло, сытно, уютно. Что я там даже могу возмущаться, и мне улыбаются, понимаешь? Когда я прихожу и говорю, да как у них это пор? И такие, ну, ты че, я такой, вот, я хороший какой, смотри, возмущается.
2: Вот,
1: вот. Вот так вот все происходит.
2: Вот, так что girls power.
1: Yes, yes, yes. В общем, в эту сторону двигается, и как...
2: Да, может... поэтому, мужчины, вы чего? Не отстаем.
1: Давайте подтягиваемся. И мелкие какие-то предпринимательские штучки начинаем.
2: Сантехника, электрика, проседаем.
1: Да, давайте, давайте.
2: А представьте, если женщина пойдут прям активно в электрику, в сантехнику. Вы что, чем вы будете? У вас даже хобби отнимут.
1: Нет, мысли о космосе. Их не отнимет.
2: Вот знаешь, вот эта Литва, космическая держава.
1: Совершенно верно.

0: Радио зарядить энергией на все лето.
1: Так, я не знаю, какие у вас сегодня планы, значит, но я думаю, что вам нужен план на отдых.
2: Это правда.
1: Вот так вот, немножко после работки. Сейчас, понятно, доработаем все. Ну, то есть и нам...
2: Но сегодня четверг. Это уже... То есть нам уже спасатели кинули этот спасательный круг.
1: И мы за него ухватились и постепенно-постепенно тянут...
2: Нас тянут на берег.
1: На берег выходных. Поэтому, давайте, планировка очень и очень важна. У нас сегодня появится афиша всюду, где только возможно. Да, огромная афиша, там 6-7 вордовских страниц.
2: Да.
1: От концертов до бесплатных, что важно, мероприятий, угу. Даже бесплатные концерты всюду это. Если есть возможность отправиться к морю, идите на, ездите на праздник моря. Если хотите полетать в Каунас.
2: Да.
1: Если хотите оказаться под кронами деревьев в Ныкчай. Там будет огромный праздник. Плюс Вильнюс, конечно же, мы речная столица.
2: Да.
1: Это не забываем.
2: Мы такие.
1: Как ты? У нас не рис. Хотя в песне есть «Бегаща шупя курням у нас стяка». Там про нерис вообще ничего не говорится, но...
2: Но Валдес сочинит песню.
1: Совершенно верно. Мы надеемся.
2: Мы ждем.
1: Валдей, Валдей, Валдей.
2: Нет, я правда считаю, что было бы здорово, если бы он объединился с такой столичной рок-группой, как группа «Ба», допустим, которая принимает неоднократно уже во всех...
1: Участие, да, на всех праздниках столицы.
2: Да, чтобы вот они объединились и записали коллаборацию. Кур, тяка, мано, нерис.
1: Ну, например.
2: Вот, за название отстегивайте Гинтерсу Вигнатовичу.
1: Ну, совершенно верно. Ну, можно просто чивы оставить на Buy Me a Coffee.
2: Между прочим.
1: Нашей
2: надо
1: программе.
2: Что-то мы перестали попрошайничать. Да. Вот только Эрнест Юрьевич уехал.
1: Да, и сразу перестали попрошайничать.
2: И мотивации попрошайничать.
1: Давайте, кто-нибудь, ну, да, завтра пирожочков с утра, а?
2: Ну,
1: а?
2: В конце концов, ну уж

0: пишет, не побоюсь этого слова, я вступаю на трап 4 августа, ну, к 30-летию начинается мой путь.
1: У тебя же 29, да?
0: 29, да. Я всем врачам, вот у меня врачи в последнее время все спрашивают, а сколько вам лет? Ну, там, я прохожу плановые всякие осмотры, я говорю, так мне 30, и они меня каждый раз, девушка, вам 28 только. И так, а точно, вот.
1: Это со мной повелась, да, потому что я округляю сразу.
0: Да тебе 60, я поняла.
1: Нет, я просто округляю.
0: Вот, поэтому в преддверии моего дня рождения, чего, вполне можете, я чтобы своих тут коллег всех накормила вкусно. Знаете, сколько он ест?
1: Вот знаете, этот? Сколько я ем?
0: О-о-о. А Валя сейчас из отпуска приедет, опять похудеет, как всегда.
1: Ну, а нам такой не нужен, нам нужен Валюшка Пумпушка, вот этот знаменитый.
0: Знаменитый когда-то.
1: Как... О, ты скучаешь.
0: 4 года назад, помнишь, как вырывался? Да, вот, ох, страсть.
1: Все, друзья, на этом все. Мы еще почитаем новости. Вам же хорошего времяпрепровождения и вечером не

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министерство транспорта этой осени планирует принять единое решение о том, должен ли зеленый сигнал светофора мигать перед переключением на желтый.
1: Должен.
2: Сейчас в разных городах и на дорогах действуют разные правила. Где-то зеленый мигает, где-то желтый включается сразу. Многие водители выступают за сохранение мигающего сигнала. Вот одна из водителей Эвелина это подтверждает. Однако министр Юра Стаминска считает, что отказ от него сделает движение безопаснее и приблизит Литву к практике большинства стран Западной Европы.
1: А пусть дорогой Юра Стаминска поездит в Новой Вильне, где исключительно один на моих маршрутах светофор делает вот так. Потому что непонятно, в какой момент останавливается, когда тебе вроде горит зеленый, и ты такой набираешь скорость, чтобы на Батора заскочить, а потом пац! И желтый, и ты вроде бы уже как и нарушитель. Поэтому, Юра, дорогой, многоуважаемый, вы подумайте еще раз.
0: Голоса регионов.
1: В Бирштанасе торжественно открыли парк Сакур, новый символ дружбы Литвы и Японии, а также сотрудничество Бирштанаса с японским городом Кага. Парк появился рядом с санаторием Версме и городскими прудами. В церемонии приняли участие представители Японии и Литвы, а мэр Бирштанаса Ньоли Дергинченя выразила надежду, что парк станет любимым местом отдыха жителей и гостей курорта, а коллекцию сакур в ближайшее время пополнят новые деревья.
2: Между тем, Каунасское самоуправление выделит баскетбольному клубу «Жальгирис» дополнительный 1 000 000 евро за успешный прошлый сезон. Команда выиграла Кубок короля Миндугаса, защитила титул чемпиона Литвы и заняла 5-е место в регулярном чемпионате Евролиги. Таким образом, общий объем финансирования клуба со стороны города в этом году увеличится до 3 000 000 евро. «Рейгу пасауле». Жальгирира, 3 000 000 000.
1: В Клайпеде продолжается реконструкция летней эстрады, завершить которую планируют к следующему лету. Там обновят трибуны на 9000 зрителей, пешеходные дорожки, освещение и инфраструктуру, а также создадут детскую и скейт-площадки, молодежное пространство и новые парковки. Мэр Арвида Свайткус отметил, что сегодняшние неудобства временные, а их результатом станет более красивый, удобный и безопасный северный район города.
2: Ащауляй вошел в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Этот статус присваивается городам, которые развивают образование на протяжении всей жизни, не только в школах, но и через библиотеки, музеи, университеты, общественные организации и другие городские инициативы. Директор Ащауляйского центра образовательных компетенций Вильма Табукеня отметила, участие в сети ЮНЕСКО дает уникальную возможность еще больше укрепить созданную экосистему обучения и активнее развивать международное сотрудничество.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, преимущественно днем. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: еженедельника «Экспресс-неделя». Опасность фруктовым вкусом. Литва стала одним из европейских лидеров по подростковому курению электронных сигарет. Чем это грозит их здоровью? Изъятие животных, проверки, судебные разбирательства и запрет на работу. Что на самом деле происходит вокруг Клайпедского зоопарка и почему его двери по-прежнему открыты? Как маленький город становится кузницей больших побед? Репортаж из Висагинеса, где спорт начинается с 5 лет, а чемпионы вырастают благодаря традициям и сильным тренерам. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс-неделя».
1: Радио «Р». Всегда на волне.

Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Латвия попросила Литву направить около 100 пограничников для помощи в охране границы с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Вильнюс рассматривает такую возможность, но приоритетом остается безопасность собственной границы. При этом он отметил, если действительно нужно 100 пограничников, возможно, Латвии стоит привлечь к этой работе и своих военных.
1: О, наших парней и девчонок мы будем, знаете ли...
2: Сами
1: строить, а вы там нам бралюкасы.
2: Жиргагалу.
1: Ладно, спикер Сейма Йоза Солика заявил, что доверяет председателю комитета по культуре Кестутису Вилкаускасу, однако считает, что работу комитета можно организовать лучше. По его словам, во время заседаний некультурное поведение в комитете по культуре просто бросалось в глаза. Поэтому кандидатура бывшего министра культуры Вайда Алекнавича не могла бы сделать работу комитета более организованной и спокойной. Что же там было на этих заседаниях?
2: Боже мой. В Клайпеде продолжат реконструкцию площади Адгимимо. При этом обнаруженные археологами исторические объекты сохранятся на своих местах. Из проекта исключили строительство подземной парковки, чтобы не повредить культурное наследие. Мэр Арвидас Вайткус подчеркнул, наша цель – сохранить историю города и одновременно двигаться вперед. Площадь Адгимимо будет благоустроена, а все дальнейшие работы пройдут последовательно и ответственно.
1: Создатели региональной фильмотеки «Наглис» ищут старые фотографии кинотеатра «Наглис» в Паланге, чтобы восстановить монументальное панно «Неринга и Наглис», созданное художником Йонасом Юконисом в 1959 году. Сейчас сохранилась лишь одна фотография этой работы, поэтому жители просят проверить семейные архивы и поделиться снимками, на которых виден интерьер бывшего кинотеатра.
2: Между тем, ассоциация Литвоскрепщинис не удалось убедить Дариуса Сангайлу возглавить мужскую сборную Литвы по баскетболу. Главный тренер клуба Щауляй во второй раз отказался от этого предложения, поэтому поиски преемника Римаса Куртинайтиса продолжаются. Решение о будущем нынешнего наставника сборной планируют принять до 24 июля.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, преимущественно днем. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантана с бурерожденной в Баварии Зукас и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Министерство здравоохранения обновило программу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь бесплатное обследование на ранее выявленные нарушения функций почек станет доступно большему числу жителей. Кроме того, программа будет интегрирована с системой ЕСВИКОТА, что позволит автоматически приглашать людей на профилактические обследования и упростит работу медикам.
1: Между тем, в первой половине 2026 года жители и предприятия Вильнюса использовали рекордный объем питьевой воды – почти 16 миллионов кубометров, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В среднем за месяц столицы расходовали около 2,5 миллиона кубометров воды, а этого бы хватило, чтобы заполнить более 1000 олимпийских бассейнов. Самое высокое потребление зафиксировали в июне во время аномальной жары, однако в компании «Вильнюс Ванденис» подчеркивают, что запасов качественной подземной питьевой воды городу достаточно.
2: А в Козлу-Руде расширяют проект отдыха без социальных сетей. Значит, в кафе, банях, туристических усадьбах и других местах появились специальные запирающиеся деревянные ящики, где посетители могут оставить телефоны, умные часы и планшеты. По словам мэра Мандеса Варашки, это помогает хотя бы на время отвлечься от информационного шума и провести время на природе без цифровых устройств.
1: Вильнюсский аэропорт обновил парк бесплатных детских колясок для пассажиров с маленькими детьми. Новые коляски можно взять сразу после зоны досмотра, в зоне прилета перед паспортным контролем и рядом с выходами на посадку. Перед посадкой их нужно оставить у своего выхода на рейс в специально обозначенном месте.
2: А 25 июля на озере Вевис, то есть в Вевисе, состоится фестиваль лодок драконов. Гостей ждут гонки команд на традиционных длинных лодках с головами драконов, праздничное шествие участников, а также развлечения на берегу, игры, мастер-классы, фудкорт, концертная программа. Завершится фестиваль церемонией награждения и дискотекой.
1: О погоде. Сегодня временами ожидаются дожди, преимущественно днем. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: состоится основной этап приема заявлений в университеты и коллегии. Результаты поступления будут опубликованы 30 июля, а подписать договоры с учебными заведениями можно будет до 1 августа. После этого пройдут два этапа дополнительного набора на оставшиеся места. В этом году участие в общей системе приема принимают 15 университетов и 13 коллегий, а за счет государства, как и в прошлом году, планируется принять почти 13 тысяч первокурсников.
1: Голоса регионов.
0: 25 июля в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль «Реки Нерис». На один день набережные превратятся в площадки для концертов, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и семейного отдыха, а в городе введут временные ограничения движения. С 24 по 26 июля будет закрыт для транспорта участок улицы Упес между улицами Насвичу и Калварию, а 25 июля с 15 до 20 часов перекроют улицу Жвею. В течение дня также ограничат движение по части улиц Олимпиачу и Гоштауто, а на велодорожках вдоль улиц Упес, Жвею и Олимпиачу запретят движение велосипедов и пользователей электросамокатов. 25 июля общественный транспорт будет ходить чаще, увеличат количество рейсов самых востребованных автобусных и троллейбусных маршрутов. Кроме того, временно изменится маршрут речного транспорта. Суда не будут останавливаться у Белого моста, а в день фестиваля будут курсировать только между Зеленым мостом и Жермунайским пляжем. 26 июля в приходе Преображения Господня в Парудоминесе состоится традиционное освящение автомобилей. Обряд пройдет после воскресных богослужений, после мессы на польском языке в 10 часов и после мессы на литовском языке в 12 часов. В приходе отмечают, что эта традиция напоминает о важности безопасного поведения на дорогах и объединяет верующих. Принять участие приглашают всех водителей и путешественников, чтобы попросить благословения и защиты в дороге. Также 26 июля на острове Нямунас в Каунасе впервые пройдет День грозового перевала. Танцевальный флешмоб, вдохновленный песней Кейт Буш «Wuthering Heights». Эта традиция зародилась в Великобритании в 2013 году и с тех пор ежегодно собирает тысячу людей в разных странах мира, которые в красных платьях исполняют знаменитую хореографию из клипа 1978 года. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, независимо от возраста и танцевального опыта. Ну а в Клайпеде продолжается реконструкция летней эстрады, завершить которую планируют к следующему лету. Здесь обновят трибуны на 9 тысяч зрителей, пешеходные дорожки, освещение и инфраструктуру, а также создадут детскую и скейт-площадки, молодежное пространство и новые парковки. Мэр Арвидас Вайткус отметил, сегодняшние неудобства временны, а их результатом станет более красивый, удобный и безопасный северный район города.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Марафон дождей в нашей стране продолжится и завтра, местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 18-23 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Четверг, маленькая пятница, а значит, что уже потихоньку можно готовиться к выходным. Это Ангелина Гудкова. Перенимаю управление летним эфиром. Погнали!

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. А это значит, что начинаются 3 часа, которые мы проведем вместе с вами. Сегодня 23 июля. И давайте пробегаться по праздникам, которые люди придумали и, конечно же, отмечают. Во-первых, сегодня день дачника. Если вдруг у вас есть дача, в которую вы можете поехать и таким образом избавиться от городской суеты, я вас поздравляю. Ну и надеюсь, что все ваши цветочки, все ваши овощи на огороде будут расти, и все будет хорошо. Еще отмечается Международный день хот-догов. Обожаю хот-доги, особенно вспоминаю времена каких-нибудь авторынков, когда я еще маленькая была, и когда ты заходишь в какой-нибудь киоск и покупаешь этот хот-дог, ну просто потрясающе. Поэтому, если вы любите хот-доги, сегодня самый повод их либо купить, либо самостоятельно приготовить. Еще отмечается день мятного напитка. Я, как никто, обожаю все, что включает в состав мяту, будь то чай или минералка какая-нибудь. Но, кстати, вполне недавно попробовала впервые суп. Он такой, знаете, из зеленого горошка, видимо, свежего. И там было добавление мяты. Я обычно такие комбинации не люблю, но это было так вкусно, что мне захотелось приготовить такой же суп-пюре из зеленого горошка и добавить туда мяты. Правда, надо будет сначала рецепт посмотреть. Именины сегодня у Антония, Александра, Даниила, Петра, Бригитты и Ромы. Если это вы, я вас поздравляю. Ну а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Ну что же, я надеюсь, вы готовы развлекаться, удивляться, узнавать что-нибудь новое и, конечно же, классно проводить время.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Немного о новинках в мире технологий. Но они такие, знаете, не масштабные, а довольно нишевые. В общем, один энтузиаст решил создать социальную сеть, где сообщения доходят со скоростью почтового голубя. Вы не ослышались. Приложение внезапно стало очень популярным, потому что многие реально устали от постоянных уведомлений. И мне, кстати, очень часто попадаются разнообразные смешные видео, где, мол, твой друг ответил тебе впервые за 5 дней, и ты понимаешь, что у тебя есть 4 минуты, чтобы спросить там все, что нужно. И у меня тоже иногда так случается. Признаюсь честно, мои дорогие друзья, которые слушаете, простите, что я долго отвечаю на сообщения иногда, но просто бывает, у тебя находится там пару минут, чтобы как-то поддержать диалог, и потом аврал какой-то невероятный рабочий, поэтому я думаю, что это приложение для меня. В общем, здесь общение устроено почти как сотни лет назад. Сообщения доставляют виртуальные птицы, а во время доставки, точнее, а время доставки зависит от реального расстояния между вами и получателем. Там можно отправлять сообщения либо голубем, либо колибри, либо вороном и даже соколом. Ну вот, например, сокол принесет сообщение быстрее, а голубь медленнее. И при этом есть еще улитка и черепаха для тех, кто вообще никуда не торопится. Еще за полетом сообщения можно наблюдать на карте в реальном времени, ну и параллельно играть в какие-то мини-игры. Я обожаю такие развлекухи, честно вам скажу. Надо будет посмотреть на это приложение и вдруг каких-то своих друзей удастся туда перенаправить, потому что тогда у тебя, по крайней мере, не будет какого-то чувства вины за то, что ты отвечаешь слишком долго и так далее и тому подобное. Но интересно, интересно. И очень круто, что это вот простые люди придумывают, и действительно это оказывается довольно популярным. Поэтому надо зацепить.

0: Реклама.
1: Читайте свежий номер еженедельника «Экспресс неделя». Сейм решил обязать всех водителей такси выучить литовский язык. Когда новые требования вступят в силу и кого они коснутся? Более трети лифтов в Литве уже перешагнули 25-летний рубеж эксплуатации. Какие системы изнашиваются незаметно? Как оценить риски? И когда модернизация становится необходимостью? Кажется, что ребенок растет буквально на глазах. Но всегда ли это вариант нормы? Специалисты объясняют, когда быстрый рост становится поводом для визита к врачу. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство Литвы не поддержало предложение депутатов Сейма изменить порядок выплаты компенсаций за приобретение и адаптацию автомобилей для людей с инвалидностью. Авторы инициативы предлагали отменить требования о наличии водительских прав, чтобы получить такую выплату, если человеку необходимо специально оборудованный транспорт. Однако соцмин считает, что это изменит саму цель компенсации, которая сейчас направлена на поддержку самостоятельной мобильности людей с инвалидностью. Латвия попросила Литву направить около 100 пограничников для помощи в охране границы с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Вильнюс рассматривает такую возможность, но приоритетом остается безопасность собственной границы. При этом он отметил, если действительно нужны 100 пограничников, возможно, Латвии стоит привлечь к этой работе и своих военных. После решения апелляционного суда виновность Ремигиуса Жимаитайтеса в деле об антисемитских высказываниях в Сейме должна быть запущена процедура импичмента. Председатель комиссии по этике и процедурам Виктор Федоров заявил, если суд признал, что преступление совершено, а приговор вынесен апелляционной инстанцией, процедура импичмента должна быть начата. Сам Жимаитайтес заметил, что не намерен отказываться от депутатского мандата и будет обжаловать решение суда. В разгар сезона отпусков почти каждый второй житель Литвы, отдыхавший за границей, выбрал Латвию или Польшу. Об этом свидетельствуют данные мобильных операторов. По сравнению с весной, число туристических поездок за рубеж выросло на 46%, а средняя продолжительность путешествия составила около 4 дней. Самый заметный рост спроса зафиксирован на поездки в Болгарию и Хорватию, тогда как интерес к отдыху в Турции и Великобритании снизился. Отмечается, что основной причиной общего роста за рубеж поездок этим летом стали именно отпуска, а не рабочие командировки. И о погоде. Марафон дождей в нашей стране продолжится и завтра. Местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Музыкальная рубрика у нас сегодня немного грустная, но, знаете, с таким намеком на надежду. В этот день, 15 лет назад, скончалась известнейшая, невероятнейшая певица Эми Уайнхаус. Ей было всего 27 лет, она вошла в знаменитый клуб 27, но за такую короткую жизнь она успела изменить современную музыку. Главный вклад Эми — это то, что она вернула в мировые чарты звучание классического соула и джаза. В середине 2000-х, когда еще там поп-музыка становилась все более такой электронно ориентированной, альбом Back to Black доказал, что песни с живыми инструментами, винтажным, немножечко старинным звучанием и искренними текстами могут стать мировыми хитами. Эми стала одной из первых суперзвезд своего поколения, которая писала о своих переживаниях без прикрас. Ее песни и о любви, и о зависимостях, и о боли, одиночестве. И все это было настолько личным, что многие современные артисты называют ее примером такого честного авторского высказывания. И среди тех, кто признал ее влияние, например, Адель, Билли Айлиш и многие-многие другие. И за карьеру Эми выпустила всего 2 студийных альбома, но этого оказалось достаточно, чтобы стать шестикратной обладательницей премии Грэмми. И в 2008 году она выиграла сразу 5 наград за один вечер. И на тот момент это был рекорд среди британских исполнительниц. После ее смерти была создана Эми Уайнхаус Фаундейшн. Такой благотворительный фонд, который помогает молодым людям, столкнувшимся с зависимостью, поддерживает образовательные программы и проекты реабилитации. И таким образом, ее наследие продолжает жить не только в музыке, но и в реальной помощи людям, которой, к сожалению, не было, когда она в этом нуждалась. Эми Уайнхаус оставила после себя гораздо больше, чем просто песни. Она доказала, что искренность может быть сильнее моды, а настоящий талант не теряет свои силы даже спустя годы. Я ее очень люблю, уважаю, очень советую почитать правила ее жизни. Журнал Esquire делал какое-то время, может быть, сейчас, кстати, продолжает, они просто сменили название, рубрику «Правила жизни». И вот Эми Уайнхаус тоже своими правилами жизни делилась, очень советую почитать. И одно из них, если я не помогу себе сама, мне никто не поможет. Мне вот эта позиция очень близка, поэтому как-то по жизни тоже ее использую. Но в целом ее музыка, ее альбомы, это все очень-очень круто. Я могла бы сейчас поставить Back to Black, но она такая, знаете, грустноватая, я бы сказала, очень страдальческая. Вместо этого я поставлю песню, которую очень люблю, это Tears Dry on Their Own, то есть слезы высыхают сами по себе, и она, мне кажется, как раз-таки содержит ту толику надежды на то, что все будет хорошо, вся боль, расстройство, все это пройдет, и дальше слезы просто самостоятельно высохнут. В эфире Радио Р прямо сейчас Эми Уайнхаус песни Tears Dry on Their Own.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Я думаю, многие из нас время от времени видели довольно противоречивые новости. Сначала о том, что кола очень вредна для нашего организма, потом она там где-то помогает и так далее и тому подобное. А тут абсолютно реальная история пришла из США, где кола помогла женщине выжить буквально. В общем, американка обратилась в больницу и жаловалась она на сильные боли в верхней части живота. Обследование показало, что у нее там в желудке образовался такой комок непереваренной пищи, и это очень опасно для ее жизни. И в итоге вместо операции врачи сказали, ну, вам нужно выпивать по 1,5 литра диетической колы в день, потому что обычную колу ей нельзя было из-за диабета, и все это вам поможет. И в итоге, вы не поверите, уже на второй день симптомы исчезли, повторное обследование показало, что комок полный.

Хорошо. И возвращаясь к еще целебным свойствам колы, это сейчас ни в коем случае не пропаганда, что нужно пить постоянно газировку и, не знаю, жить будете хорошо, но мне лично кола иногда помогает при приступах мигрени. Я причем читала довольно много там сообщений, ну не сообщений, на форумах, в общем, люди рассказывали, как они справляются с болями, и некоторые говорят, что там картошка фри им помогает, другие говорят, что кола помогает, и вот мне иногда, кстати, тоже помогает. Не знаю, это действительно какие-то целебные свойства или самовнушение больше, но как факт, такое действительно встречается. В любом случае, я все-таки считаю, что в таких штуках, как кола или вредная пища, должна быть своя мера. Если хотите и любите это употреблять, то как-нибудь пореже надо стараться это делать, потому что организм все-таки нужно беречь. Но если вам врач напрямую это назначит, то тогда, конечно, вопросы другие.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас считает, что стране следует отказаться от приема просителей убежища по механизму солидарности Европейского Союза и вместо этого выплатить полный финансовый взнос. По его словам, сумма в 2-2,5 миллиона евро не станет серьезной нагрузкой для бюджета, но поможет избежать дополнительного общественного напряжения вокруг миграции. Катилинас также заявил, что Литва поддержит инициативу ограничить выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, причастным к войне против Украины. По его словам, возможность свободно путешествовать по шенгенской зоне – это привилегия, которой не должны пользоваться люди, участвовавшие в боевых действиях. Вопрос сейчас обсуждается на уровне Европейского Союза. Министерство транспорта этой осенью планирует принять единое решение о том, должен ли зеленый сигнал светофора мигать перед переключением на желтый. Сейчас в разных городах и на дорогах действуют разные правила. Где-то зеленый мигает, а где-то желтый включается сразу. Многие водители выступают за сохранение мигающего сигнала. Однако министр Юра Стаминска считает, что отказ от него сделает движение безопаснее и приблизит Литву к практике большинства стран Западной Европы. Спикер Сейма Юза Соликас заявил, что доверяет председателю комитета по культуре Кестутису Вилкаускасу, однако считает, что работу комитета можно организовать лучше. По его словам, во время заседаний некультурное поведение в комитете по культуре просто бросалось в глаза, поэтому кандидатура бывшего министра культуры Вайда Аликнавичиня могла бы сделать работу комитета более организованной и спокойной. Ассоциации Литвы Скрипчинес не удалось убедить Дариуса Сангайлу возглавить мужскую сборную Литвы по баскетболу. Главный тренер клуба Шауляй во второй раз отказался от этого предложения, поэтому поиски преемника Римаса Куртинайтеса продолжаются. Решение о будущем нынешнего наставника сборной планирует принять до 24 июля. И о погоде. Марафон дождей в нашей стране продолжится и завтра. Местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Так, дорогие мои хорошие, в частности, родители детей школьного возраста, приготовились и слушаем внимательно, потому что это важная информация, и нужно знать о том, что у нас меняется с 1 ноября, а меняется порядок, по которому будут действовать вот эти электронные справки о здоровье школьников. Если вдруг, когда вы проходили обязательный стоматологический осмотр, у ребенка не нашли кариес, то тогда справка будет действовать один год, ничего в этом отношении не меняется. Но если вдруг нужно какое-то лечение, или кариес обнаружен, или что-то другое, не дай бог, то тогда справка будет действовать не год, а 6 месяцев. Рекомендуют родителям в наших всяких ведомствах оздоровительных не откладывать этот ежегодный профилактический осмотр у стоматолога, хотя я представляю, какие там невероятные очереди, особенно сейчас, но он обязательный для того, чтобы оформить справки перед началом учебного года. Поэтому надеюсь, что все сейчас, хотя бы вот 23 июля у нас, там сколько, месяц, ну чуть больше месяца осталось до начала учебного года, возьмутся, запишутся к врачам, все пройдут, все получат и будут спать спокойно, а не вот этот последний марш-бросок, знаете, за неделю до начала учебного года, и все полетят к врачам. Давайте как-то заблаговременно об этом думать. Те, кто уже это сделал, огромные молодцы, ну а те, кто не сделал, давайте поспешим, потому что явно будут большие очереди перед началом учебного года. Ну и теперь вы знаете, что будет меняться, и будете, конечно же, иметь в виду и не удивляться на случай, если вдруг вам скажут, ну, а у вас справка-то полгода действует, а не год. Ну, чем больше знаете, тем лучше спите.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Ну что ж, дамы и господа, я Ангелина Гудкова. На этой ноте подвожу черту в своей части летнего эфира. 3 часа мы с вами провели. Но уже, знаете, честно говоря, как-то хочется домой. А для тех, кто только домой выезжает, не переживайте. Вы поедете домой в компанию Жени Соленкова, который вот-вот ворвется в эту студию. И о новостях вам расскажет. И что-нибудь полезное тоже все это поделится. Ну а мы с вами услышимся завтра, потому что завтра, напоминаю, самый лучший день.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В преддверии Всемирного дня предотвращения утоплений спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность у воды. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, за первое полугодие в Литве утонули 46 человек, из них 14 только в июне. Еще 15 человек удалось спасти. Чаще всего трагедии происходят не на море, а в знакомых озерах, реках и прудах рядом с домом. Спасатели отмечают, что люди нередко переоценивают свои силы, купаются после употребления алкоголя или заплывают слишком далеко. При виде тонущего человека необходимо сразу звонить на номер 112, по возможности подать ему спасательное средство и не бросаться в воду, если это может поставить под угрозу собственную жизнь.
0: Голоса регионов.
1: С 27 июля по 31 августа на улице Тайкос в микрорайоне Юстинишки столицы будут реконструировать сеть ливневой канализации. На время работ транзитное движение через участок будет закрыто, однако пешеходов ограничения не коснутся. Подъезд к жилым домам сохранят. Ну, однако, будут некоторые неудобства. Например, к домам Тайкос с 36 по 66 и 63 по 75 можно будет попасть со стороны улицы Юстинишки. А к домам Тайкос с 68 по 102 и 77 по 115 со стороны улицы Регос. Водителей просят следовать временным дорожным знакам и схемам объезда. Изменится и движение общественного транспорта. Автобусы номер 43 и 73 будут объезжать закрытый участок по улице Регос и временно останавливаться на остановках Юстинишку и Аджалино. После завершения первого этапа работ с 15 сентября по 15 октября ограничения введут на другом участке улицы Тайкос. В Шельчининкой начался капитальный ремонт здания отделений хореографии и изобразительного искусства Школы искусств имени Станислава Манюшка. До мая следующего года здесь обновят крышу, фасад, инженерные сети и систему отопления, а также благоустроят прилегающую территорию. После завершения работ в здании разместятся психологическая служба, бюро общественного здоровья и архив самоуправления. На время ремонта ученики Школы искусств будут заниматься в других помещениях, а позже переедут в здание бывшего детского сада. 25 июля на озере Вевес состоится фестиваль лодок драконов. Гостей ждут гонки команд на традиционных длинных лодках с головами драконов, праздничное шествие участников, а также развлечения на берегу, игры, мастер-классы, фудкорт и концертная программа. Завершится фестиваль церемонией награждения и дискотекой. В первой половине 2026 года жители и предприятия Вильнюса использовали рекордный объем питьевой воды – почти 16 миллионов кубометров, что на 4,6% больше, чем годом ранее. В среднем за месяц столицы расходовали около 2,7 миллиона кубометров воды. Этого хватило бы, чтобы заполнить более 1000 олимпийских бассейнов. Самое высокое потребление зафиксировали в июне во время аномальной жары. Однако в компании Вильнюс Ванденис подчеркивает, что запасов качественной подземной питьевой воды городу достаточно.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают нам от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем кратковременные дожди, не исключены грозы. А воздух прогреется от 18 до 23 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день продолжается. Женя Слинков с вами ближайших два часа. Буду появляться, чтобы бла-бла-бла. Разговоры ни о чем. А все знаете почему? Потому что сегодня международный день вот этих разговоров ни о чем. Международный день легкого трепа. Ни к чему не обязывающих бесед. Международный день бла-бла-бла. Он так и называется, представляете? Так что, если вдруг вы ждали момент, чтобы с кем-нибудь поболтать ни о чем, то сегодня как раз подходящий день. 23 июля. Из того, что произошло в этот день, можно еще отметить 2015 год, когда телескоп Кеплер обнаружил первую экзопланету земного типа Кеплер-452b или Земля-2.0. То есть где-то есть какая-то планета, очень похожая на Землю. Она, правда, немножечко побольше, то есть там сильнее притяжение. Непонятно, из чего там состоит атмосфера, но ученые не могут сказать, что точно она пригодна для дыхания. Но есть планетки, оказывается, похожие на нашу Землю. И, возможно, когда-нибудь, когда нам будет очень тесно на нашей планете, человечество отправится туда, к экзопланетам, и начнет заселять галактику. Если, конечно, кто-нибудь ее не заселит до нас. Кто же его знает в этом бесконечном космосе, что происходит, кто там живет и чего нам от него ожидать в будущем. Ясно одно. От сегодняшнего дня его продолжения можно ожидать только приятностей. Это то, чего я вам желаю, чтобы все происходящее вас сегодня радовало. Тем более мы с вами уже живем в четверге, который идет к своему рабочему завершению, а значит, вся самая трудная будничная неделя уже практически позади. Осталось еще сегодня доработать, завтра, так, знаете, не перетрудиться, и все. И уикенд в вашем распоряжении. Главное, чтобы погода не сильно его подпортила. Хотя вот я так посмотрел метеосводки, говорят, в воскресенье нам покажут солнце. О чудо чудное!

0: Gold. Радио R. За нас говорит музыка.
1: Настало время рубрики, которая называется «Факты», которая вам, возможно, никогда не пригодятся. А может быть, где-нибудь блеснете знаниями. Сегодня Международный день китов и дельфинов. Дельфин и русалка не пара, не пара, а вот дельфин и кит в чем-то пара. Как минимум в том, что кит и дельфин – это не рыбы. Вот несмотря на то, что они живут в воде, это млекопитающие. А млекопитающие – это слово, которое говорит о том, что у них рождаются живые сразу детеныши без всякой там икры, и кормят они их молоком. Казалось бы, мы столько видели видео с китами и дельфинами, где же там у них грудь? Но молоко выделяется, выбрасывается прям сгусток такой молока в воду, и детеныши это едят. А еще киты и дельфины не рыбы, потому что дышат воздухом. И к тому же у них теплая кровь. И знаете, кто ближайший родственников у этих прекрасных млекопитающих, живущих в воде? Ближайший родственник на суше. Я в шоке. Это, оказывается, бегемот. То есть, когда-то миллиарды лет назад дельфин и кит вышли на берег и стали бегемотами. Видимо, так это работает. Представить себе этот процесс весьма нелегко. Вряд ли дельфин стал бегемотом, скорее кит, потому что бегемоты – огромные машины. А вы знали, что у каждого дельфина есть свое имя? Это выяснили ученые. Вот ученые умеют повыяснять, да, всякие штуки. Оказывается, вот эти дельфинчики, они, когда разговаривают на своем языке, этом ультразвуковом, эти писки, визги, которые мы тоже уже слышали не раз в кино и где-нибудь в дельфинарии, это они так еще друг к другу обращаются, и каждому дельфину другой дельфин обращается специальным звуком, то есть, получается, это его имя. Что еще нужно помнить, что синий кит – самое большое животное за всю историю Земли. А вот это уже интересное утверждение. Как же динозавры? Масса синего кита от 180 до 200 тонн. Это взрослого и 33 метра в длину. И вот здесь пишут о том, что

Вы почти дельфины. Дело в том, что дельфин спит только одной половиной мозга. Одно полушарие отдыхает, второй следит за дыханием и окружающей обстановкой. Все как у пап и мам, когда у них есть маленькие дети. А знаете такого кита, которого называют кит-убийца? Конечно, это же касатка. Они такие сообразительные, умные, и у них там стайная охота. Косяковая, правильно говорить, потому что рыбы все-таки живут косяками, а не стаями. Стаями живут птицы. Ну, в общем, я тут узнал, вам рассказываю, сам в шоке. Касатка — это, оказывается, не кит, несмотря на то, что это кит-убийца. Касатка — это дельфин. Крупнейший представитель семейства дельфиновых. Да, вот такой дельфин-русалка точно не пара, потому что касатка ест все, что видит, все, что может, и это супер-ультра-хищник, у которого нет никаких врагов в округе. Ой, понарассказывал вам, вот мало ли, вдруг вы какого-нибудь факта не знали. А еще просто вот такая, знаете, информация для ощущения всего великолепия природного. Вот самое большое животное, животное на Земле за всю историю – это синий кит. А по сути он питается самым маленьким вот этим планктоном, крилем, который называется. Это крошечные рачки длиной всего несколько сантиметров. То есть такой гигант ест таких маленьких рачков, но в таких количествах, что ого-го. И от этого он, знаете, сколько съедает, кстати? До 4 тонн этих рачков в день. Да, вот вам, пожалуйста, и вот это морская диета. Растет, жир у него есть у этого кита, но выглядит стройняшкой. Нам бы

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министерство здравоохранения Литвы обновило программу профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Ее интегрируют с системой eSveikata, чтобы позволить автоматически приглашать жителей на обследование. Это упростит обработку данных и улучшит контроль за прохождением профилактики. Кроме того, расширяется круг пациентов, которым будут проводить обследование для раннего выявления заболеваний почек, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. В министерстве рассчитывают, что изменения помогут раньше выявлять опасные заболевания и повысит эффективность профилактических программ. Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 10 миллионов евро на компенсации за индивидуальную помощь людям с инвалидностью. Эти средства покроют выплаты в июле-сентябре. По данным Министерства социальной защиты и труда, всего в этом году на такие компенсации не хватает около 95 миллионов евро. Однако объем необходимого финансирования на конец года еще будет уточняться. В настоящее время выплаты получают в среднем 126 800 человек, а их размер этих выплат составляет от 131 евро до 569 в месяц. Служба контролера по академической этике получила жалобу о возможном плагиате в докторской диссертации премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса и передала ее для рассмотрения в Университет менеджмента и экономики ИСМ. В УЗИ подтвердили получение обращения. В течение 10 дней комиссия по этике решит, принимать ли жалобу к рассмотрению, а в случае начала проверки решение должно быть принято в течение 30 дней. Сам премьер ранее заявил, что не согласен с обвинениями и подчеркнул, что писал диссертацию самостоятельно. С сентября в литовских учреждениях профобразования появятся две новые программы подготовки преподавателей профессионального обучения специалистов по сбору экологических данных. Об этом сообщило Министерство образования, науки и спорта. Будущих экологов будут обучать измерению загрязнения воздуха, воды и почвы. Новая программа для преподавателей поможет восполнить нехватку педагогов в системе профобразования. Подать документ для поступления в учреждение профессионального обучения можно до 10 августа. На сегодняшний день заявки уже подали 12 600. Человек. Государственная налоговая инспекция предлагает обязать самозанятых, работающих в постоянных местах оказания услуг, использовать кассовые аппараты. Новые требования могут коснуться специалистов индустрии красоты, автомехаников, строителей и других работников. В налоговой считают, что это поможет сократить теневую экономику и увеличить налоговые поступления. Однако представители бизнеса опасаются, что нововведение создаст лишнюю нагрузку и не решит проблему нелегальной деятельности. И о погоде. Завтра днем кратковременные дожди, не исключены грозы. Воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: строчки нам прощай.
1: На радио Р летняя энергия.
2: О чудо чудное, о диво дивное. Эту рубрику можно и так назвать. Я напоминаю вам, что хороший день сейчас на волнах Радио Р, и вы с нами на нашей волне. Это всегда нас бесконечно радует. Спасибо, что вы есть у нас. Надеюсь, что хорошо, что мы есть у вас. Итак, information. Что же такого я вычитал, чем готов с вами поделиться. Спасибо соцсетям, потом приходится идти в интернеты и все перепроверять. Но тут я перепроверил. Друзья мои, давайте так, вот я сейчас пытаюсь как-то найти начало вот этой всей. И сначала начал, и будет звучать оно так. Как утверждают врачи-специалисты и те, кто работает с искусственным интеллектом, говорят, что сейчас ситуация следующая. Если вы проживете один год, то вы сможете прожить еще на 2 года больше. Имеется в виду, что так быстро развивается медицина с помощью искусственного интеллекта, так быстро он находит всякие решения, на которые людям понадобилось бы сотня, тысяча, а то и миллион различных опытов, но вот и машины соображают гораздо быстрее, проверяют быстрее всякие факты, сочетания белков там и всех прочих остальных лекарств с нашим организмом. Так вот, за год происходит столько всего, что это может продлить жизнь человеку на 2 года. А если вы проживете 5 лет, то за эти 5 лет придумаете столько всего, что поможет прожить еще плюс 10 лет. Возможно, конечно, мы стремимся к какой-то невероятно долгой жизни, но хочется верить, что это не просто слова, а таки получится. Получится что-то с лекарствами от различных болезней, неизлечимых ныне болезней, и все мы будем от этого счастливы и здоровы. Хотя что-то подсказывает, что все вот эти компании, фармакологическая, фармацевтическая индустрия сделают все возможное, чтобы и дальше зарабатывать на людских болезнях. Японские ученые вот что сотворили. Они ввели, пациент это мышь, это еще не человек, на мышах пока провели эксперимент, ввели лекарство, которое уничтожило 100% раковых клеток, раковых опухолей в организме мышей. И что самое интересное, потом, когда они вводили это лекарство уже здоровым мышам, не это лекарство, а после этого лекарства, когда оно победило раковые клетки у мышей, они вводили мышам еще раковые клетки. Пытались заразить, засунуть раковые клетки в этих мышей, чтобы там рак опять распространялся, а нет, иммунитет понял, что нужно бороться с этими клетками. Вся проблема в том, что наш иммунитет просто не реагирует на клетки рака. Так что же сделали японцы? Они взяли бактерии из желудка какой-то там лягушки, которая, как выяснилось, вообще такими штуками не болеет, во всяком случае никогда нет рака желудка у этой лягушки, и подумали, так, а что если эту бактерию, наш иммунитет не замечает раковые клетки, а эту бактерию он точно заметит. И они эту бактерию подсунули в раковые клетки, иммунитет человеческий заметил и поборол рак, представляете, пока только у мышей. Но хочется надеяться, что все это будет развиваться, это направление, и японские ученые проведут исследования и на человеческих клетках, и мало ли вдруг совсем скоро удастся победить эту болезнь. Желаю же вам оставаться здоровыми, быть здоровыми, и главное, больше улыбаться, сохранять свое ментальное здоровье, потому что, как говорят тоже ученые-специалисты, наше сознание и подсознание порой влияет на наше физическое состояние гораздо больше, чем мы себе можем представить. Поэтому только позитиво!
3: Ну что, сестра?

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Say low.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Праздник нам приходит всегда. Когда? В четверг рассказываю вам афишу ближайших мероприятий на уикенд, ну или которые пройдут на следующей неделе в будни. И вы всегда можете выбрать, на что посмотреть, на что поглазеть, что послушать, в чем поучаствовать. С 23 по 29 июля в Каунасе пройдет чемпионат мира по современному пятиборью. Он уже начался. Это пятиборье среди спортсменов до 17 и до 22 лет. Вот молодежь будет участвовать. В соревнованиях примет участие около 355 борцев из 37 стран. Турнир состоится на нескольких спортивных объектах города, а полуфиналы и финалы молодежного чемпионата будут транслироваться в прямом эфире ЛРТ+. Хотите посмотреть вживую? Вперед в Каунас! Так, в составе сборной Литвы выступят 32 спортсмена. Организаторы рассчитывают, что опыт проведения этих соревнований поможет стране уже в 27-28 годах принять этапы Кубка мира по пятиборью. Если вдруг вы оказались в Паланге, то знайте, что сегодня в концертном зале выступит группа «Виктория Ир Витражас». Единственный концерт на побережье этим летом. Так что концертный зал Паланги всегда, пожалуйста, если ищете, что послушать. А вот 24 июля, это завтра, тоже в концертном зале Паланги выступит Донатас Монтвидас, даст большой летний концерт. Будет живая музыка. Так что 24 июля, пожалуйста, в концертном зале Паланги, потому что погоды такие, что особо не позагораешь, так хотя бы музыку и концерты послушаешь. 24 июля и еще потом 22 августа, но главное 24 июля, это завтра, в Никчайском бару пройдет необычный ночной спектакль «Путешествие Пачос». Постановка основана на реальных историях пожилых жительниц окрестных деревень и пройдет прямо в лесу со зрителями у костра, ночевкой в палатках, музыкой, общением с актерами и общим завтраком на следующее утро. Начало спектакля после захода солнца. Это завтра в Никчай. Гуглите, смотрите, если любите такие развлечения. 24-26 июля в Клайпеде состоится 67-й праздник моря под девизом «Как в кино». Гостей ждут около 100 мероприятий. Концерты, шествия, уличные представления, фестивали и крупнейшая летняя ярмарка страны. Одним из главных событий станет традиционное шествие с участием около 6000 человек и 75 коллективов. На холме Ионоса установят экран размером 40 на 8 метров, где каждый вечер будут показывать мультимедийное шоу «Жизнь как в кино» с лазерами, водой и световыми проекциями. Так что 24-26 июля, если вы в Клайпеде, либо где-то там рядом, пожалуйста, загляните на праздник моря. В Вильнюсе 25 июля. Это знаете когда? Это в субботу получается. Впервые состоится фестиваль реки Нерис. На набережных от моста в парке Вингис до Жермунайского моста пройдут концерты, спортивные мероприятия, кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и другие развлечения. Одним из главных событий станут соревнования Red Bull Tandeminis на воде. По словам мэра Валдоса Бенхунскаса, фестиваль должен помочь жителям по-новому открыть для себя Нерис как важную часть городской жизни. Так что открывайте для себя что-то новое в ближайшие выходные. Больше информации о различных мероприятиях

0: Радио Р.
1: В ночь на пятницу облака начнут рассеиваться, местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будут формироваться кучевые облака, которые местами принесут кратковременные дожди, а также не исключены грозы. Температура воздуха завтра +18, +23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Опасность фруктовым вкусом. Литва стала одним из европейских лидеров по подростковому курению электронных сигарет. Чем это грозит их здоровью? Изъятие животных, проверки, судебные разбирательства и запрет на работу. Что на самом деле происходит вокруг Лайпцигского зоопарка и почему его двери по-прежнему открыты? Как маленький город становится кузницей больших побед? Репортаж из Висагинаса, где спорт начинается с 5 лет, а чемпионы вырастают благодаря традициям и сильным тренерам. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио Р.
2: А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: В ночь на пятницу облака начнут рассеиваться, местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будут формироваться кучевые облака, которые местами принесут кратковременные дожди, а также не исключены грозы. Температура воздуха завтра +18, +23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. А что? Мне нравится.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.